Харахама гыретела ханна хаотом халонга зорехам тесенелеве.